0: svolgere Ugazza e Taglia.
1: Kto?
0: Sergej.
1: Sergej, za čem? Što tebi je nada, Serjoža?
0: Djece, jest, a otvorite.
1: Kako je, delce?
0: Otvorite, tak da skažu.
1: Ну, что тебе?
0: Пришел к вам книжку попросить.
1: Какую книжку?
0: Почитать.
1: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Что моя неграмотная. А муж не читает книжки.